0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. После атаки безэкипажных катеров ВСУ в Сочи пострадали 8 человек. Пятеро из них были доставлены в больницы. Троим помощь оказали на месте. От удара повреждения получила пляжная инфраструктура. Задет участок Приморской набережной. Оперативно прибыли экстренные службы. Ведутся работы по устранению последствий, сообщил накануне вечером телеканал «Краснодар», ссылаясь на оперштаб края. Информация о типе использования катеров и принадлежности средств нападения официально не разглашается. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает московский «Комсомолец». Между тем, силы ПВО всю ночь работали в Волгоградской области. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Сообщение об угрозе выпустили накануне в 22:48, пишет «Высота 102». Жители региона призвали сохранять спокойствие. В случае приближения дрона не следует подходить к окнам, пытаться рассмотреть либо сфотографировать летательный аппарат, напоминает агентство. В день города в трех районах Волгограда запретят продавать алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий. Запрет на спиртное введут на несколько часов 11, 12 и 13 сентября. Общий пит запрет не коснется, только розничной торговли. Среди мест запрета территория нового скейт-парка и памп-трека на центральной набережной. В районе Мамаева кургана, в районе Гурсада ограничат продажу спиртного. Также ограничения будут действовать на нижней террасе набережной 62-й армии, на верхней террасе и в Александровском саду, где пройдет фестиваль колокольного звона. Подробности о времени запрета продажи спиртного есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград».

0: Автомобилисты усомнились в качестве ремонта 7-й гвардейской. Но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет Вадим. Водители заметили, что верхний слой слишком зернистый и опасаются, что он разрушится в холода и мокрую погоду. В администрации Волгограда отметили, что на дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Кандидат технических наук, специалист ВолгГТУ Андрей Лескин уточнил, что зернистость – нормальное явление для такого покрытия. Но внутри битумная мастика, которая не дает влаге проникать внутрь. На таких участках не образуются лужи, внутрь асфальта вода не попадает. Американская певица Леди Гага могла тайно выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански, пишет Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к паре. По его словам, окружение поп-звезды думает, что она сбежала с Майклом и сейчас проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Леди Гага всегда хотела завести семью после 40 лет. Певица и жених обручились еще в 24-м году. Осенью того же года в интервью Джимми Киммелу Леди Гага говорила, что хочет просто расписаться и заказать китайскую еду. В марте текущего года певица обещала в интервью, что свадьба с Майклом Полански состоится совсем скоро, пишет газета.ру. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Четверг сегодня, 10 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: свой чек в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
3: 540-300. Потолкуйте с нами.
4: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач. Не отлынивайте от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренности. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
4: Реклама.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
8: 0+.
9: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
10: С 7 по 12 сентября. Покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
11: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
12: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
13: Телефон рекламной службы 52 62 44.
14: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Москва подтвердила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Киевом и Вашингтоном после встреч спецпосланников Дональда Трампа с Путиным и Зеленским. Приоритетной площадкой для переговоров российская сторона считает Абу-Даби, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Силы ПВО всю ночь работали в Волгоградской области. В регионе была объявлена опасность атаки беспилотников. Жители региона попросили сохранять спокойствие, пишет Высота 102. В Волгограде автомобилисты усомнились в качестве ремонта на 7-й гвардейской. Но эксперты отмечают, что все в порядке, пишет В1. На дорогу укладывают так называемый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Он кажется шероховатым. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба 2-го дивизиона «Эльденсе». Клуб находится в испанской провинции Аликанте, где Месси планирует жить после завершения карьеры. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавности и интересности нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
5: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
6: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
7: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты им показывает 2 балла из 10.
8: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: твои.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
5: Радио «Спутник».

0: слова.
1: Радио «Спутник».
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости с сенсацией о поимке снежного человека у них не получится.
4: Реклама. Маршрут на безопасность.
5: Добрый день, дорогие друзья, это радио «Спутник», у микрофона Алексей Карпов. В год безопасности дорожного движения мы продолжаем говорить о самом важном, о детях. Сегодня у нас в гостях начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения Управления госавтоинспекции региона Елена Мирошниченко. Добрый день.
6: Добрый день.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – это ЮИД. Не просто аббревиатура, а такая целая, скажем так, философия воспитания законопослушных граждан. Мы поговорим о том, как школьные отряды юных инспекторов формируют правосознание с ранних лет. Давайте сразу для слушателей, кто вот не в курсе, ЮИД – это кружки по интересам или же все-таки серьезная системная работа с детьми? Вот какова главная цель этой системы сегодня?
6: ЮИД – это юный инспектор движения. Это общероссийская общественная детско-юношеская организация, которая занимается пропагандой безопасности дорожного движения. Она объединяет школьников в возрасте от 8 до 18 лет. Главная цель ЮИД – это воспитать грамотных, дисциплинированных и ответственных участников дорожного движения, которые сами соблюдают правила и активно пропагандируют их среди сверстников, младших школьников и взрослых.
5: А вот часто говорят, что дети, да, вы сказали о взрослых, часто говорят, что дети учат взрослых, да. А вот в случае с ЮИД это действительно работает? Как участие ребенка в отряде влияет на культуру вождения его родителей-водителей?
6: Дети учатся у взрослых у нас, да, на практике, но порой и взрослые учатся у детей. В случае с ЮИД это действительно работает. Ребенок, вступивший в отряд ЮИД, автоматически становится законопослушным участником дорожного движения, так как ему необходимо быть примером для своих сверстников. Он делится знаниями о правилах дорожного движения с другими детьми, становится для них наставником. Это естественным образом влияет и на окружающих ребенка взрослых, которые, видя, как ребенок уверенно и спокойно ведет себя на дороге, объясняет правила дорожного движения, начинают внимательно относиться к культуре поведения в области дорожного движения.
5: Дети, как мы знаем, неусидчивы. Мы знаем, что просто учить правила – это скучно. Вот как сегодня выстраивается работа с детьми? Какие современные форматы используются, чтобы заинтересовать поколение, которое привыкло вот к гаджетам и к технологиям 21 века?
6: Работа с детьми, входящими в состав отрядов юных инспекторов движения, строится на сочетании обучения правилам безопасного поведения на дороге и активной практической деятельности. Чтобы заинтересовать современных детей, используются различные форматы, в том числе и с использованием тех гаджетов, к которым они привыкли. Существуют и творческие проекты, так называемый проект «Медиа ЮИД», направленный на обучение юных инспекторов движения основам журналистики и созданию информационных материалов по безопасности дорожного движения. ЮИДовцы вовлечены в процессы создания видеороликов, социальной рекламы, ведения блогов или страниц в социальных сетях по тематике безопасности дорожного движения. Самые активные в этом году были приглашены в управление госавтоинспекции Волгоградской области. Ребятам рассказали историю создания госавтоинспекции, провели экскурсию по музею ГАИ, показали патрульные автомобили и наградили ценными подарками. Также проводятся различные интерактивные занятия, игры, викторины, квесты, театрализованные представления и минутки безопасности для младших школьников. Ребята на постоянной основе принимают участие в профилактических акциях, мероприятиях, конкурсах. Например, «Внимание, дети! Засветись!», «Академия ЮИД», «Наставник ЮИД», «Профессия ЮИД», «На страже дорог», «Светофор», «Безопасное колесо». С 5 сентября по 5 октября 2026 года проводится всероссийский конкурс для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет по созданию видеоконтента по безопасности дорожного движения «Перекресток знаний», целью которого является повышение грамотности и уровня правосознания участников дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий в 2026 году, а также поддержка творческих способностей среди молодежи. 6 сентября по 6 октября на территории Волгоградской области стартовала региональная профилактическая акция «Знатоки правил культурного вождения», целью которой является информирование обучающихся образовательных организаций, педагогов, родителей и законных представителей о формировании культуры безопасного управления средствами индивидуальной мобильности и мототранспорта на дорогах Волгоградской области. Систематически юидовцы принимают участие в профилактических рейдовых мероприятиях совместно с госавтоинспекцией, в ходе которых ребята раздают информационные листовки и памятки с правилами безопасного поведения на дороге и напоминают водителям о культурном и вежливом вождении. В начале каждого учебного года юные инспекторы движения принимают участие в проектной деятельности по разработке безопасных маршрутов «Дом-школа-дом».
5: А, вот вы упомянули правосознание. Вот формирование правосознания, это же не только вот про зеленый свет, да, в кавычках, это еще и про ответственность. Вот расскажите, как ЮИД помогает детям понять последствия нарушений? Есть ли у вас какие-то примеры, когда ребята, так скажем, предотвращали реальные опасные ситуации?
6: Ну, конечно, эта работа, естественно, позитивным и положительным образом сказывается на других ребятах, которых обучают юные инспекторы. Они помогают сверстникам осознать последствия нарушений через практическую деятельность по отработке навыков безопасного поведения на дороге, разыгрывая различные дорожные ситуации на транспортных площадках при образовательных организациях и показывая, каким образом вести себя на дороге и к чему могут привести те или иные нарушения правил дорожного движения. Они не просто изучают правила дорожного движения, но и видят, как их несоблюдение, да, может повлечь тяжкие последствия. В ходе совместных рейдов с инспекторами ДПС дети разбирают опасные дорожные ситуации и учатся их избегать. В ходе работы с воспитанниками детских садов юидовцы проводят уроки дорожной безопасности. Они наглядно показывают маленьким детям, как правильно переходить дорогу, на какой сигнал светофора, чем помогают вот заранее сформировать устойчивые навыки безопасного поведения, что предотвращает тяжкие, да, последствия и совершение каких-то дорожно-транспортных происшествий, когда дети уже становятся старше и передвигаются по дороге без родителей, например, в школу и из школы. Созданные ребятами ролики также влияют позитивно, призывают к соблюдению ПДД и могут реально изменить отношение окружающих к безопасности дорожного движения и культуре поведения на дороге.
5: В этой работе определенно есть свои сложности. Вот с каким главным мифом о безопасности на дороге вам приходится бороться в головах подростков?
6: Ну, в связи с тем, что подростки очень много проводят времени с гаджетами, играют в компьютерные игры, и у них в головах сформирована мысль о том, что у человека, как и у героя компьютерной игры, имеется несколько жизней. Соответственно, они и нарушение правил дорожного движения воспринимают несерьезно, считают, что будет еще один шанс, что у него несколько жизней, да, и ничего страшного не случится. Но, к сожалению, жизнь у человека одна, и она очень хрупкая, и даже незначительные нарушения правил дорожного движения могут привести к фатальным последствиям. Еще одна проблема – это иллюзия вседозволенности, то есть подростки, зачастую нарушая и игнорируя правила дорожного движения, пытаются поднять свою самооценку перед сверстниками, и все это заканчивается, естественно, трагически, либо увечьями, либо инвалидностью, либо гибелью несовершеннолетних. И задача наставников ЮИД – помочь подросткам осознать, что необходимо не только знать правила дорожного движения, но и неукоснительно соблюдать их, чтобы обезопасить себя и других участников дорожного движения.
5: Угу. Вот если говорить о будущем, каким вы видите идеальный результат этой системы, ну, примерно через лет 10, да? Мы сможем сказать, что вы воспитали поколение с новым типом правосознания?
6: Идеальный вариант этой системы – это здоровые и счастливые дети, для которых соблюдение правил дорожного движения и культура поведения на дороге станет нормой. Важно, чтобы каждый участник дорожного движения, будь то пешеход, водитель, велосипедист или пользователь средств индивидуальной мобильности, осознает свою ответственность и будет действовать уважительно и безопасно. Тогда можно будет говорить о формировании нового типа правосознания, в котором важную роль играют не только юные инспекторы дорожного движения, но и взрослые, являющиеся примером для своих детей.
5: Ну, шансы на это определенно есть, правильно я понимаю?
6: Совершенно верно.
5: Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Время у нас немножко ограничено. Вот как мы видим, ЮИТ — это не просто, да, там игра в светофор, это важнейший социальный лифт для воспитания дисциплины. Ну что, друзья мои, это была программа «Маршрут на безопасность». Вам удачи на дорогах и благодарных учеников, скажем так. Напоминаем нашим слушателям, пристегните ремни и берегите себя. У нас в гостях была, напомню, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления госавтоинспекции региона Елена Мирошченко. Спасибо за этот разговор.
6: Спасибо.
4: «Маршрут на безопасность».
7: И погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября.
5: 43-55-13. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: В Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
8: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народ. На ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов.
10: Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
13: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
14: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
15: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 1983-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие мадемуазель с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля спорт-шик, популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.

0: зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
1: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Как вы думаете, что же может их так испортить? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете решить сразу несколько насущных задач, не отлынивать от дел, которые кажутся сложными. Тельцы, могут возрасти расходы на текущие потребности. Возможно, понадобится новая одежда или что-то дорогостоящее для дома. Близнецы, хороший день для решения медицинских вопросов. Можно договариваться о дорогих услугах или вещах. Ракен, ничто не получится с первого раза. Придется каждый раз доделывать или даже полностью переделывать. Львы, в дело могут вмешаться материальные вопросы. Может банально не хватить денег. Девы, возможны колебания при принятии важного решения. Лучше выбрать то, что принесет минимальные риски. Весы, не переживайте, если что-то не получится.

0: получится сразу. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Скорпионы, если потребуется принять решение, лучше дождаться полной ясности в окружающей обстановке. Иначе можно здорово прогадать. Стрельцы, у вас будет время на то, чтобы сделать все мелкие бытовые дела. Хороший день для избавления от ненужного. Козероги, многие вопросы решатся неформальным путем. Будьте готовы к разговорам и активной переписке. Водолеи, планы могут измениться по каким-то внешним причинам, в том числе из-за погоды. Рыбы, хороший день для прояснения мелких деталей сотрудничества или договоренностей. Особое внимание стоит уделить денежной стороне дела.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Инъекции клеток печени могут стать альтернативой трансплантации органа. Разработка ученых Массачусетского университета поможет людям с хроническими заболеваниями печени избежать операции и восстановить некоторые ее функции. Этот орган отвечает за ряд важнейших функций в организме человека, многие из которых выполняются клетками, известными как гепатоциты. Введение гепатоцитов непосредственно в организм может устранить необходимость в хирургическом вмешательстве. Перед учеными стоял вопрос, как доставить эти клетки в организм и создать среду, в которой бы они выжили. Исследователи разработали инъекционную смесь, содержащую клетки печени, и крошечные микросферы гидрогеля. Эти микросферы помогают удерживать клетки вместе и способствуют образованию связей с расположенными рядом кровеносными сосудами. В новом исследовании на мышах введенные клетки оставались живыми минимум 2 месяца. В течение этого времени они продолжали вырабатывать многие ферменты и белки, снимая нагрузку с поврежденного органа.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Согласно опросу, после этого с вероятностью 70% отношения между людьми становятся как минимум напряженными. Как вы думаете, что же может их испортить? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотелось бы ответить на невероятный вопрос.
0: Да, слушаю вас.
1: Вы знаете, когда люди занимают друг другу деньги, отношения сразу становятся напряженными.
0: Ага. То есть, хочешь потерять друга, займи ему деньги, да? Вот примерно так это звучит. А как зовут вас?
1: Александр.
0: Александр, очень приятно. Александр, бывало с вами такое вот между нами, если говорить на такую откровенную, пикантную тему?
1: Да, честно говоря, нет, большие деньги не занимаю, маленькие деньги.
0: По мелочи, в принципе, да, наверное, да. Ну что ж, я понял вас, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на вопрос. Сегодня, вот таким вот простым он был, если занять деньги. Вот о чем мы сегодня говорили. Ну что ж, Александр, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на аттракцион под названием «Пиратский корабль». Мои поздравления.
1: Отлично, я Александр из Дзержинского района, выиграл «Невероятный вопрос».
0: Хорошего дня, вам обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. ЦПКИО «Парк» для детей и взрослых, семей с детьми и молодежи. В теплое время года доступно более 40 развлечений, а в этом году в парке появилось сразу 5 новых аттракционов. Новый «Невероятный вопрос» будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Власти России в очередной раз опровергли слухи о мобилизации. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал их лживой провокацией со стороны Киева, который испытывает тяжелейший дефицит людских ресурсов. Об этом он сказал в интервью газете «Ведомости». В день города в 3 районах Волгограда запретят продавать алкоголь в местах проведения праздничных мероприятий 11, 12 и 13 сентября. Подробности о времени запрета есть на портале «Комсомольская правда. Волгоград». Власти Волгограда ищут подрядчиков на снос еще 2 аварийных домов на юге города. Нужно снести 2 двухэтажки. Одну на улице Бобровской, другую на улице Алийской. За снос первой предлагают 1 700 000 рублей, другой 2 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда». Минувший август стал самым жарким месяцем в истории наблюдений на планете. Средняя глобальная температура составила плюс 16,96 градуса по Цельсию, сообщает климатическая служба «Коперникус». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 25.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
1: Славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 2008 года был официально запущен Большой адронный коллайдер, или БАК, ускоритель заряженных частиц. Предвосхищая события, СМИ писали о конце света и машине судного дня. Опасались, что в коллайдере образуются небольшие черные дыры и поглотят Землю. Также противники БАКа считали, что при его работе образуется антивещество, которое способно уничтожать вещество обычное. И эта антиматерия будет скапливаться, а потом уничтожит сначала сам БАК, потом Европу и всю Землю. Известный писатель Дэн Браун даже написал книгу «Ангелы и демоны» о том, как злоумышленники похищают антиматерию, чтобы уничтожить Ватикан. Большой адронный коллайдер – это гигантская машина длиной 27 километров, зарытая под землей на границе Швейцарии и Франции. В ней сталкивают частицы на невероятных скоростях, и тогда выделяется энергия, способная создать условия, сходные с теми, что были при Большом взрыве – времени зарождения Вселенной. В июне 2026-го БАК остановили на модернизацию, чтобы превратить в коллайдер высокой светимости.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
2: 0+. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 сентября 1933 года в немецком Гамбурге родился знаменитый модельер, которого называли кайзером Карлом и царем моды, Карл Отто Лагерфельд. Он рос в семье бизнесмена-виноторговца, который знал 9 языков и сам изучил 3, кроме родного немецкого – французский, английский и итальянский. Уже в 14 Карл переехал в Париж и поступил в школу при синдикате высокой моды. Лагерфельд стал одним из первых фрилансеров в мире моды, работал сразу на несколько брендов. В 1983-м он возглавил дом Шанель и вернул ему былое величие, соединив наследие мадемуазель с современными тенденциями. И сам был режиссером рекламных роликов для бренда. Лагерфельд заложил основы стиля спорт-шик, популяризовал сочетание юбок и платьев с грубыми ботинками. Кутюрье создал и свой узнаваемый образ. Седые волосы, завязанные в хвост, черные пиджаки и белоснежные сорочки, солнцезащитные очки и автомобильные перчатки. Царь моды умер в 85 лет в феврале 2019-го. В завещание он включил нескольких человек и кошку, но ни одного родственника. Сейчас его завещание оспаривается.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: отправлять на родину, пишет Фонтанка. В школе Волгограда обрушился потолок. Чудом никто не пострадал. Очевидцы сообщили о ЧП в школе номер 10 центрального района. Внезапно упал подвесной потолок в коридоре 4-го этажа на перемене, рассказали порталу В1 очевидцы. Завхоз и учитель труда потребовали от учеников удалить фото с телефонов и никому не пересылать. На кадрах, попавших в распоряжение портала, видна лежащая на полу плитка подвесного потолка, торчащие в разные стороны подвесы. По словам горожан, в школе неделю назад завершился ремонт. Получить комментарии в дирекции школы не получилось. Отключение горячей воды на севере Волгограда перенесли на неделю. Их проведут с 14 по 16 сентября, сообщили концессии водоснабжения. Ранее отключение горячей воды на Красном планировали с 8 по 10 сентября. Горячей воды не будет 3 дня на 16 улицах. Больше всего отключений на улицах Еременко, 39 Гвардейской, Зорги, Репина, Библиотечной, Алехина и Промышленной. Это будет последнее плановое отключение горячей воды в текущем году, пишет «Комсомольская правда». В Волгоградской области взяли под арест 17-летнего подростка. Его обвиняют в совершении теракта, поджоге микроавтобуса в Ожском. Следствие считает, что подростком управлял некий куратор, пишет В1. Припаркованный возле райотдела полиции микроавтобус загорелся в 3:40 ночью 8 сентября. Пожар удалось обнаружить при просмотре камер видеонаблюдения. Огонь был оперативно локализован. Эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Подозреваемый – житель Среднеохтубинского района. Обвиняемый и его защитник просили меру пресечения домашний арест, но Центральный райсуд отправил юношу в СИЗО до 8 ноября, пишет В1. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года, сообщает издание «Катимирини». Кристина Рапти Дзелепи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку. Женщине сейчас 54 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале. Официальный курс Центробанка на четверг – доллар 85,46, евро 99 рублей 25 копеек.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: нами только что Эрик Клэптон. Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Желаю всем легкого и продуктивного рабочего четверга. Классные хиты у нас и дальше. Например, сейчас Константин Никульский, мой друг, художник и поэт.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300. Потолкуйте с нами.
5: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
10: 0+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: хит, который со временем становится только лучше. Константин Никольский, мой друг, художник и поэт. Очень красивая песня только что. С нами дальше Инна Флэшбэкс, а сейчас встречаем Анну Романову. Спонсор ООО 8 марта. Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти 1 миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до 1 миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
4: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
5: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Далее с нами Леони и Клаун Скотт. «Стей» — яркая новинка. Это через полторы минуты, а пока новости.
3: Здравствуйте. ФСБ сообщает о задержании россиянина, охранника посольства Британии, который собирал сведения для ВСУ. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, пишет РБК. В Волгоградском аэропорту задерживаются авиарейсы после ограничения его работы этой ночью. В частности, задерживаются самолеты из Анталии, Москвы, а также обратные рейсы, рейс в Новосибирск, пишет «Высота 102». Цены на продукты в Волгограде меняются разнонаправленно. Так, существенное снижение демонстрируют морковь и капуста белокочанная, более 6,5%. Стали дешевле яблоки и картофель. Подорожали более чем на 2,5% куриные яйца и мясо куриц, пишут городские вести, ссылаясь на Волгоградстат. Виноград полезен для здоровья, рассказала врач-нутрициолог Дарья Хайкина. В кожуре содержатся полифенолы, которые помогают защищать клетки от окислительного стресса. Виноград также содержит калий и медь, которые участвуют в работе мышц и нервной системы. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции этого часа. У нас Энрике Иглесиас на старте, чуть раньше Роксет. Ну а начнем с песни, которая в свое время сделала Челентано, пожалуй, главным европейским романтиком. Трек «Соли» — очень чувственная итальянская баллада. Насладимся в золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Сисадмины.
8: Чего мы хотим?
9: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке.
8: Как это получить?
9: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: только что послушали Энрике Иглесиаса в золотой коллекции часа. Дальше Aerosmith откроют 5 песен о любви. Начнем с рок-баллады Crying, а пока музыка понятная без слов. Фауста Папетти.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
4: Хулиган я.
3: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
8: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181D. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Сирии. Во вторник американские военные уничтожили 5 иранских танкеров с сырой нефтью в ответ на попытку атаковать американский военный корабль. Иран в ответ нанес удары по 10 судам в районе Ормузского пролива. Трейдеры ожидают серьезных перебоев в поставках, пишет РБК. В Волгограде цены на продукты меняются разнонаправленно, пишут городские вести, ссылаясь на Волгоградстат. Незначительно снизились цены на сосиски, колбасы, творог, свинину, вермишель, муку менее процента. Существенное снижение демонстрируют морковь и капуста белокочанная более 6,5%. Яблоки стали дешевле на 5,6%, картофель почти на 5%. Прибавили в цене больше 2,5% куриные яйца и мясо кур, макаронные изделия. Что касается техники, на 2,6% подорожали смартфоны, а вот пылесосы немного подешевели на 0,4%, отмечает агентство. Волгоградские водители заметили странности на АЗС. Так, во Фролово на днях бензовоз приехал на заправку возле Гуляевки, но колонки оказались заполнены, бензовоз уехал. При этом АЗС не продавала бензин, пишет «Высота 102». На Витютневской АЗС водители стояли за бензином с 7 вечера всю ночь в ожидании бензовоза. Его не было, однако в 6 утра работница вышла, сняла таблички с колонок и запустила машины. Возможно, заправки не отпускают автотопливо во время объявления беспилотной опасности. Между тем, в Волгоградской области не устанавливались лимиты на отпуск автотоплива на АЗС. Об этом заявили в Комитете промполитики, торговли и ТЭК региона в официальном ответе на запрос редакции В1. Анджелина Джоли планирует покинуть США после совершеннолетия всех своих детей. По ее словам, она полностью поддерживает их самостоятельность. Главное для родителя просто не стоять на пути детей. Это отдельные люди с огромным потенциалом. Актриса намерена вести полевую работу в Камбодже, путешествовать по миру. Также она планирует вернуться к пилотированию самолетов и поездкам на мотоциклах, рассказала Джоли в интервью журналу «Л'Официель». Издание напоминает о том, что актриса воспитывает 6 детей, которые полностью разорвали отношения с отцом, актером Брэдом Питтом. Официальный доллар 85,46, евро 99,25.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
1: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: В этом выпуске с нами Сэм Браун, Джем энд Спун, Анжелика Варум, также новинка «Die on this Hill», это Сиена Спиро, через 4 минуты. А начинаем 5 песен о любви с Айра Смит, «Crying». Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».

0: Сегодня у нас четверг, прямо в разгар рабочего дня. Предлагаем немного отвлечься от трудовых будней. Слушаем 5 песен о любви. В рамках пятерки остался еще один хит. Это «Медляк Стаб» Сэм Браун. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
5: 0+.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
10: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами Backstreet Boys, Show Me The Meaning of Being Lonely, а сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России, пишет РИА Новости. В частности, идет речь об обучении детей мигрантов русскому языку. Власти Волгоградской области не устанавливали лимиты на отпуск автотоплива на АЗС. Об этом заявили в Комитете промполитики, торговли и ТЭК региона в официальном ответе на запрос редакции В1. Между тем, в Волгоградской области сохраняются очереди к заправкам. В Волгограде завершили основные работы на ТПУ «Южный». Новый узел свяжет автобусы, трамваи и электрички, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию. Объект построили на улице Удмуртская у станции «Закональная». Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress. Жительница Петербурга заказала наряд на AliExpress из экономии, но за несколько дней до церемонии получила свадебное платье для куклы размером с ладонь, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников. Дальше «Золотая коллекция». Слушаем «Modern Talking». Также нас ждет удивительно мягкий, но при этом мощно звучащий хит от Мортона Харкета «Can't Take My Eyes Off You». А начнем нашу музыкальную подборку с «Depeche Mode».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
1: Хулиган я.
0: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
2: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
3: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Томас Андерс, Дитер Болен, Modern Talking, только что в золотой коллекции часа. У нас дальше Милен Фармер, Апель Мономеро, сейчас же музыка, понятная без слов, Диего Модена, Mystical Force.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организации и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ФСБ сообщила о задержании россиянина, охранника посольства Британии, который собирал сведения для ВСУ. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов. Ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

0: почти в 10 раз, отмечают эксперты. Цены на нефть, они растут из-за эскалации на Ближнем Востоке. В школе номер 10 в Волгограде сегодня обрушился потолок. Чудом никто не пострадал. Очевидцы уточняют, что это подвесной потолок. А в школе только неделю назад закончился ремонт, пишет портал V1. Отключение горячей воды на севере Волгограда перенесли на неделю. Их проведут с 14 по 16 сентября, сообщили концессии водоснабжения. Ранее отключение горячей воды на Красном планировали с 8 по 10 сентября, пишет «Комсомольская правда». Регулярное общение с искусственным интеллектом может иметь негативные последствия, рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев. ИИ подстраивается под запрос пользователя, не обладает собственными переживаниями и не способен дать полноценную человеческую реакцию. Людмила Гусева, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. Желаю отличного настроения в разгар рабочего четверга. У нас золотая коллекция на старте. Слушаем Эрос Рамазотти. Перед этим Брайан Адамс, Род Стюарт и Стинг, All for Love. А начнем с Берлин.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра! День урожая! Историческая 181D! 0+!
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Эрос Рамазотти в золотой коллекции этого часа. У нас на старте скарпы, а сейчас музыка, понятная без слов. Послушаем мелодию «Токката» от Виктора Зинчука.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
3: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября. 0+.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе правил проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Есть несколько версий этого трека, но именно этот вариант Tame Impala и Jenny стал вирусным в интернете. Дракула, классный хит, только что. Далее у нас F.R. David, Girl. Оставайтесь в компании золотых хитов.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра, день урожая! Историческая 181 дым, 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: Буквально через полторы минуты с нами нидерландский исполнитель Dotan. Нас ждет такая с надрывом цепляющая вещь Numb. А пока новости.
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил МВД инициировать работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе в России, пишет РИА Новости. В частности, идет речь об обучении детей мигрантов русскому языку. Власти Волгоградской области не устанавливали лимиты на отпуск автотоплива на АЗС. Об этом заявили в Комитете промполитики, торговли и ТЭК региона в официальном ответе на запрос редакции В1. Между тем, в Волгоградской области сохраняются очереди к заправкам. В Волгограде завершили основные работы на ТПУ «Южный». Новый узел свяжет автобусы, трамваи и электрички, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на мэрию. Объект построили на улице Удмуртской у станции «Закональная». Свадьба россиянки сорвалась из-за платья с китайского маркетплейса AliExpress. Жительница Петербурга заказала наряд на AliExpress из экономии, но за несколько дней до церемонии получила свадебное платье для куклы размером с ладонь, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Желаю вам яркого дня. Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать дальше. У нас на старте золотая коллекция. Шакира порадует нас хитом «Whenever, Wherever». Перед этим Майкл Джексон. Ну а начнем с такой драйвовой песни с налетом легкой таинственности. Мария Магдалена. Сандра в золотой коллекции часа.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Колумбийская красотка Шакира в золотой коллекции часа. С нами дальше Hurts Wonderful Life. Покажем музыка, понятная без слов. Американский саксофонист Кенни Джи. Такая мелодия, создающая атмосферу уюта. The Moment. Давайте послушаем.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар». С 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.
4: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки безэкипажных катеров на набережную в Сочи. Об этом сообщили в СКР. Мэр города Андрей Прошунин заявил, что часть пляжей временно закрыта для посещения до полного устранения последствий. По его словам, курортная инфраструктура пострадала незначительно. Необходимо восстановить остекление, элементы фасадов. На остальной территории города обстановка штатная. Ранее власти сообщали, что 9 сентября в Сочи в результате атаки безэкипажных катеров произошло возгорание на набережной, пострадали 28 человек, четверо госпитализированы. В Волгограде обрушился подвесной потолок в школе номер 10. При этом ремонт в школе закончился только неделю назад. В мэрии пояснили, что в коридоре на четвертом этаже школы произошло смещение и падение нескольких плиток подвесного потолка типа «Армстронг». В результате инцидента никто не пострадал. Ремонтировать потолок будет подрядчик за свой счет. Работы по установке будут проведены в ближайшие выходные, пишет «Комсомольская правда». Отключение горячей воды в Краснооктябрьском районе Волгограда перенесли на неделю. Плановые ограничения теперь состоятся с 14 по 16 сентября. Ранее было с 8 по 10. Горячей воды с 14 по 16 сентября не будет на 16 улицах. Полный список адресов есть на городских порталах. Больше всего отключенных потребителей будет на улицах Еременко, 39-й Гвардейской, Зорге, Репина, Библиотечной, Алехина, Промышленной. Это будет последнее плановое отключение горячего водоснабжения в этом году. В Волгограде цены на продукты меняются разнонаправленно, пишут городские вести со ссылкой на Волгоградстат. Незначительно снизились цены на сосиски, колбасы, творог, свинину, вермишель, муку – менее процента. Существенное снижение демонстрирует морковь и капуста – более 6,5%. Яблоки стали дешевле на 5,5%, картофель почти на 5%, от 2 до 4% потеряли свекла, лук, огурцы. Прибавили в цене более 2,5% куриные яйца и мясо, а также макаронные изделия. Что касается техники, на 2,5% подорожали смартфоны, а пылесосы немного подешевели, почти на 0,5%. Новый род насекомых из Австралии назвали в честь Тейлор Свифт – Свифтифилус. Как сообщили в Калифорнийском университете, в новый род вошли 4 ранее неизвестных науки вида. Их названия тоже отсылают к самой певице и ее музыкальным альбомам. Автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. Доллар 85,46, евро 99,25.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Красивая любовная баллада от Глена Медейроса. Только что золотые хиты. Дальше мрачный, но при этом цепляющий хит от братьев Самойловых Агата Кристи «Ковер-вертолет».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя

0: Регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
3: 543-0. Потолкуйте с нами.
4: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
5: Хулиган я.
4: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
6: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
7: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
8: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио

0: пятница.
1: Желаю всем отличного, пока еще рабочего четверга. Но уверен, до финала у многих осталось совсем немного. Проведем это время в компании классной музыки. У нас впереди чувственная вещь. Touch by Touch. Это Joy.
2: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
3: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
8: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Не пропускайте яркую новинку. У нас через минуту Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Ну, а сейчас о важном и интересном в новостях. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Нефть марки Brent поднялась в цене уже выше $102 за баррель. Нефть дорожает с конца августа, когда скачок начался на фоне нового обмена ударами США и Ирана. В Волгограде наряду с продолжающимся бензиновым кризисом продолжается и рост цен на топливо. Цены выросли на несколько десятков копеек. Это затронуло все самые популярные сети АЗС региона, пишет V1. 461 иностранец выдворен из Волгоградской области за 8 месяцев этого года. Поводом для высылки стали нарушения миграционного законодательства России. Камиле Валиевой отказались возвращать нейтральный статус. Международный союз конькобежцев отклонил апелляции фигуристки и ее коллеги Марка Кондратюка. Статуса лишена также пара танцоров на льду Александра Степанова и Иван Букин. Елена Пипия, служба информации.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ясно, осадков не будет, ветер переменных направлений слабый, ночью до плюс 15, днем до плюс 25.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами Роман Калашников, и дальше «Золотая коллекция». Для вас Ив Ларок, No Doubt. Ну а начнем с песни, которая, мне кажется, прям наполнена романтикой 80-х, как сейчас говорят, вайбом. «I Wanna Hear Your Heartbeat». Это «Bad Boys Blue» в «Золотой коллекции».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Выставка «Мир вкуса». Приглашаем за вкусными деликатесами. Колбасы, буженина, фермерские сыры, грибы, мед, кондитерские изделия. Ждем в экспоцентре с 9 сентября. 0+.
5: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
6: 0+.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Сисадмины.
8: Чего мы хотим?
9: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке.
8: Как это получить?
9: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: нами только что Yves La Rocque «Rise Up» в золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами уже до следующей недели. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка, понятная без слов. Нас ждет мелодия «I love you much, too much». Это Сантана.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количество призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741, 16+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
7: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Москве задержан россиянин, охранник британского посольства, который собирал сведения для вооруженных сил Украины. Их планировалось использовать для подготовки атак на британских дипломатов, а ответственность возложить на Россию, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Задержанный, в частности, собирал фотографические установочные данные, адреса проживания, информацию об автомобилях дипмиссии, встречах, поездках, системах обеспечения безопасности и так далее. Возбуждено уголовное дело о госизмене, пишет РБК. Великобритания в курсе задержания бывшего охранника. Об этом заявил ТАСС представитель МИД Соединенного Королевства. Облздрав сообщил подробности о состоянии женщины и ребенка, сбитых в Дзержинском районе Волгограда. Женщина находится в отделении с отчитанной травмы. Ребенок отправлен на амбулаторное лечение, сообщили городским вестям в Комитете здравоохранения Волгоградской области. Напомню, ДТП произошло 9 сентября. 32-летний водитель автомобиля «Хавейл» сбила женщину и 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе по улице 51-й гвардейской дивизии. В гимназии номер 4 Ворошиловского района Волгограда открылся обновленный спорткомплекс. На открытии прошел школьный праздник с парадом спортсменов, выступлениями творческих коллективов. На территории появилась площадка для воркаута. Там установили турники, брусья, другие снаряды. На стадионе уложили специальное покрытие, оборудовали сектор для прыжков в длину. Также благоустроили территорию гимназии. Обновили асфальт, бордюры, освещение, ограждение. Отремонтировали также дорожки и высадили деревья с кустарниками, пишут новости Волгоград. Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. В некоторых местах реку уже можно просто перейти пешком. Как пишет телеграм-канал «Шот», в последние годы Волга в Тверской области мелеет на глазах. Испарение воды увеличивается одновременно с ростом температуры. Большую роль играют теплые зимы из-за постоянных отпоров. Большую роль

0: Желаю вам хорошего вечера, прекрасного настроения. А если вдруг есть сомнения, делать что-то или нет, ответ в следующей песне, которая прозвучит в нашей с вами золотой коллекции, это Listen to Your Heart, Roxette. Также в золотой коллекции Garrett Gates и Crazy Town Butterfly.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября.
3: 0+.
4: Все на ярмарку народную! Настоящий праздник изобилия! Игры и забавы! 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 день. 0+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: такие песни, как это, очень даже приятно уже завершать все дела. На сегодня Unchained Melody Гарта Гейтса в золотой коллекции. Далее у нас с вами немного рока от команды Three Doors Down. До этого еще расскажу о погоде, а чуть раньше музыка понятная без слов. Послушаем композицию Линдси Стирлинг.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Волосам, тебе, салонам, мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Приглашаем за новинками к осеннему сезону. Одежда, обувь, аксессуары, товары для дома, текстиль. На выставке «Модный товар» с 9 по 13 сентября в экспоцентре 0+.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы создавать видео с родственниками, руководителями или коллегами жертв. Об этом РИА Новости рассказали в МВД. По словам силовиков, так аферисты пытаются войти в доверие и установить контакт. Кроме того, преступники генерируют фейковые фотографии, аватарки, чтобы создать реалистичный профиль. Под ним затем ведут переписки в интернете. Россиян призвали быть осторожнее. В Волгограде обрушился подвесной потолок в школе номер 10. При этом ремонт в школе закончился только неделю назад. В мэрии пояснили, что в коридоре на 4-м этаже школы произошло смещение и падение нескольких плиток подвесного потолка типа «Армстронг». В результате инцидента никто не пострадал. Ремонтировать потолок будет подрядчик за свой счет. Работы по установке будут проведены в ближайшие выходные, пишет «Комсомольская правда». Отключение горячей воды в Краснооктябрьском районе Волгограда перенесли на неделю. Плановые ограничения теперь состоятся с 14 по 16 сентября. Ранее было с 8 по 10. Горячей воды с 14 по 16 сентября не будет на 16 улицах. Полный список адресов есть на городских порталах. Больше всего отключенных потребителей будет на улицах Еременко, 39-й Гвардейской, Зорге, Репина, Библиотечной, Алехина, Промышленной. Это будет последнее плановое отключение. Включение горячего водоснабжения в этом году. В Волгограде цены на продукты меняются разнонаправленно, пишут городские вести Сосаградстат. Незначительно снизились цены на сосиски, колбасы, творог, свинину, вермишель, муку менее процента. Существенное снижение демонстрирует морковь и капуста более 6,5%. Яблоки стали дешевле на 5,5%, картофель почти на 5%, от 2 до 4% потеряли свекла, лук, огурцы. Прибавили в цене более 2,5% куриные яйца и мясо, а также макароны. Изделия. Что касается техники, на 2,5% подорожали смартфоны, а пылесосы немного подешевели, почти на 0,5%. Продажи новых автомобилей класса люкс в России растут уже 8-й месяц подряд. По данным агентства «Автостат», с января по август этого года россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продано 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал «Ламборгини» 21 машина, «Бентли» и «Роллс-Ройсов»

0: Облачность, осадков не ожидается. Ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
1: Реклама.
2: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
1: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
2: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

Это Hi-Fi, беспризорник. А нам с вами уже скоро можно будет собираться с работы домой. Кто-то, может быть, уже завершил свои дела на сегодня и отдыхает. Всем нам прекрасного вечера. И прекрасная музыка у нас с вами впереди. Скоро послушаем композицию You Can Leave Your Head on Joe Cocker. А до этого Let's Love, Дэвида Гетты и See.

0: Вспомнился пикантный момент из фильма «Девять с половиной недель», в котором Ким Бейсингер танцевала перед Микки Рурком под эту песню «You Can Leave Your Head On» Джо Кокера. А дальше у нас с вами еще Ума Турман. Послушаем «В городе дождь».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
4: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-27-95.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Вы спрашивали, ждали, мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
9: С 7 по 12 сентября покупай от 1000 рублей на народной ярмарке и участвуй в праздничном розыгрыше призов 12 в 12 часов. Подробности об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения администрации народной ярмарки.

0: Добрый вечер, Волгоград.
1: Радио «Спутник».
2: Смотрю вперед, а там у нас с вами отличная новая песня команды One Republic «Need Your Love». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
5: Трущобы – это городские кварталы с плотной и, как правило, незаконной застройкой. Изначально русское слово «трущобы» означало непроходимый лесной бурелом. Сегодня трущобы – самое известное общемировое название трущоб – фавелы. Так называются трущобы в Рио-де-Жанейро. В Индии трущобы называют чхуги. В Марокко и Тунисе – бидон-вилли. Бидон по-французски – железная канистра или бочка, из которых часто строят такие трущобы. В Венесуэле трущобы называются ранчос. В России тоже были трущобы. Самые известные – Хитровка в Москве и Вяземская лавра в Санкт-Петербурге. В лавре, в лачугах и даже в палатках одновременно проживало до 15 тысяч человек. На данный момент в трущобах живет почти миллиард человек на Земле. Больше всего в Индии – 262 миллиона. В Южном Судане 94% городских жителей живут в условиях трущоб. Самая большая плотность населения в знаменитых мумбайских трущобах Тхавари, где на площади всего 2,5 квадратных километра скучено до миллиона человек. Крупнейшими трущобами на планете сейчас является Арангитаун в Карачи в Пакистане. Там живет до 2,5 миллионов человек. Эти трущобы знамениты тем, что без помощи государства самостоятельно придумали и возвели полноценную канализацию. Большинство трущоб – это вообще-то экономически успешные предприятия. Там работают тысячи производств, есть свои школы, храмы, больницы и праздники. Трущобы Тхавари, например, имеют годовой оборот почти в 1 миллиард долларов. Самые знаменитые исторические трущобы – город-крепость Каулуна в Гонконге. Это было фактически единое монолитное сооружение из 500 соединенных между собой многоэтажек. На нижних этажах Каулуна никогда не было солнца. Одни из самых эффективных действующих трущоб – христианский район Маншият-Насир в Каире, более известный как город мусорщиков. Его жители вручную сортируют и перерабатывают до 85% каирского мусора. Бывают люди, которые никогда не покидали трущоб. Они родились, выросли, состарились и планируют умереть внутри своего района. Одна из причин состоит в том, что у них нет вообще никаких документов. И что на первом месте? Шанхай – это гаражные города на окраинах некоторых южных российских городов, где недвижимость стоит огромных денег. Как правило, люди надстраивают этажи над обычными гаражами в стандартных гаражных кооперативах. Снаружи эти здания выглядят хаотично, но внутри это могут быть вполне приличные двух- и даже трехэтажные таунхаусы с хорошим ремонтом, кондиционерами, встроенными кухнями и даже каминами. В таких трущобах можно даже пожить. Их активно сдают туристам в летний сезон.
6: В городе Сочи темные ночи, темные, темные, темные.
4: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Реклама.
7: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.

0: Вам желаю хорошего вечера, прекрасного настроения. И время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию. В ней Живаго, Celebrate, Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. А в начале золотой коллекции немного красивой итальянской музыки. Послушаем Соланой, Тото Кутуньо.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты номиналом 20, 15, 10 и 5000 рублей, а также подарки от любимых брендов. С 1 августа совершай покупки, регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
3: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Джастин Тимберлейк. А в следующем части послушаем человека, который работает много с удовольствием. Это Моби. В этом году у него вышел новый альбом Future Quiet. И в нем Моби размышляет о противоречии между постоянной подключенностью к цифровым технологиям и глубокой потребностью в тишине. До Моби у нас с вами еще композиция, в которой никаких слов, только музыка, называется Feelings Undercover.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-0. 543-0. Потолкуйте с нами.
5: Все на ярмарку народную. Настоящий праздник изобилия. Игры и забавы. 12 сентября в 10 утра. День урожая. Историческая 181 дым. 0+.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выпуск,

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Внимание! Рыба Камчатского края, икра и камчатские деликатесы в экспоцентре. Только с 9 по 13 сентября. 0+.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Энергетическое перемирие с Украиной сейчас предметно не обсуждается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости. Он также сказал, что российские военные системно и планомерно бьют по целям на Украине в ответ на удары Киева. Ситуация на земле для Украины становится все хуже. И Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той области, которая является для них ахиллесовой пятой в энергетике. Но этот вариант не обсуждается, сказал Песков. Облздрав сообщил подробности о состоянии женщины и ребенка, сбитых в Дзержинском районе Волгограда. Женщина находится в отделении с отчитанной травмы. Ребенок отправлен на амбулаторное лечение, сообщили городским вестям в Комитете здравоохранения Волгоградской области. Напомню, ДТП произошло 9 сентября. 32-летняя водитель автомобиля «Хавейл» сбила женщину и 7-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе по улице 51-й гвардейской дивизии. В гимназии номер 4 Ворошиловского района Волгограда открылся обновленный спорткомплекс. На открытии прошел школьный праздник с парадом спорта.

0: в нашей с вами золотой коллекции певица Pink, которая уже в 15 лет решила, что будет собой на все 100%, цитата: «Хочу, чтобы мои песни отражали мои настоящие отношения, пройденный опыт и даже то, чего я стесняюсь». Дальше у нас с вами Рио Шайнон, до этого еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. За подготовку теракта в Новороссийске по заданию Службы безопасности Украины осужден гражданин Белоруссии. Матвей Китов получил 25 лет строгого режима. Решение вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Как установил суд, в декабре 2024 года Китов, находясь в Краснодаре, вступил в переписку с сотрудником СБУ и согласился сотрудничать. Получил задание подорвать пункт отбора на военную службу по контракту в Новороссийске. Приехал в Новороссийск, извлек компоненты бомбы из тайника, перенес в другой тайник, где они находились до его задержания, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу суда. Жители Красноармейского района Волгограда снова жалуются на запах сжженной резины и рассказывают о ядовитом облаке дыма, которое затягивает район со стороны бывшего завода «Химпром». По словам горожан, на их звонки в экологическую службу отвечает автоответчик. Как пишет В1, первые жалобы на дым над бывшей территорией «Химпрома» начали поступать в конце августа. Потом появление дыма на несколько недель прекратилось, однако вечером 10 сентября горожане вновь заметили ядовитую дымку над городом. Портал В1 направил обращение жителей в облком природы с просьбой проверить жалобу. Гигантский желтый магнитофон и огромный черный фотоаппарат появились в Волгограде. Необычные конструкции заметили на центральной набережной. Их установили накануне празднования Дня города. Магнитофон установлен на аллее возле Волгоградского музыкального театра. Неподалеку от колоннад расположился фотоаппарат. Что именно символизируют необычные объекты, для чего их установили, пока неизвестно, пишут городские вести. Производство красной икры в России в этом году может снизиться в 3 раза, до 4000 тонн, с 12 тысяч в прошлом году. Такое развитие событий допускает Рыбный союз, сообщает Интерфакс. Причина в слабой лососевой путине. Предложение красной икры на российском рынке во втором полугодии этого года и в первом полугодии следующего, даже с учетом остатков от более успешной путины 2025-го, будет в 2-3 раза меньше объема среднегодового спроса, прогнозируют эксперты. При этом среднегодовой спрос на икру составляет от 12 до 15 тысяч тонн. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Как пишет РИА Новости, производитель сможет выпускать под этим брендом в том числе автомобили, запчасти, среди других категорий товаров – одежда, обувь, игрушки, печатная продукция. Кроме того, под этим брендом компания сможет заниматься различными видами деятельности, включая рекламу и производство фильмов. Автором фразы «Можно, а зачем?», которая превратилась в мем, стал руководитель проектов новых автомобилей АвтоВАЗа Олег Груненков. В интервью он так

0: на беззаботный и очень приятный вечер нас настроила эта песня «I just might» Bruno Mars. Далее «Чайф», «Аргентина», «Ямайка», но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Белорусский автозавод BLG объявил о переходе на полный цикл производства кроссовера Geely City Ray. Сейчас эту модель собирают методом крупноузловой сборки. Но уже к началу следующего года на кузовах появится знакомый шильдик BLG. Ради этого проекта предприятие под Минском строит новый автоматизированный цех прессового оборудования. City Ray крупнее Cool Ray, но чуть компактнее Атласа. Под капотом полуторалитровый турбомотор на 147 лошадиных сил. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом. В нашей стране белорусские товары любят, и автомобили не исключение. Бренд BLG стабильно держится в пятерке лидеров рынка. Запуск полноценного конвейера для City Ray поможет закрепить этот успех. Для нас это означает приятные цены, хорошую антикоррозийную обработку и доступность запчастей.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
2: Хулиган я.
1: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.

91 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник». You can't touch this.

0: Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами новый хит, называется «Take Me There», музыкант из Венгрии Дати. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на последний рабочий, послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений, и не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник». Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
2: Кто мы?
3: Сисадмины.
2: Чего мы хотим? Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке. Где мы это хотим?
3: В облаке.
2: Как это получить?
3: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
2: Подробности на kaspersky.ru.
4: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
4: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Романтический вечер. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Поцелуями.

0: Вам желаю приятного отдыха, хорошего настроения на очереди Лемар и Destiny Justice. Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, возможно, появятся новые правила или условия, в которых вам придется действовать. День может оказаться суетливым. Тельцы. Приятные люди и легкие моменты могут чрезвычайно вас успокоить и даже усыпить. А ситуация не так проста, как кажется. Близнецы. Решения, принятые в этот день, будут нуждаться в пересмотре. Не утверждайте ничего окончательно. Раки. Не стоит медлить с окончанием дел. Если вы не завершите их сейчас, то не завершите никогда. Львы. В любом деле потребуется дополнительная информация. Не спешите с фиксацией договоренностей. Девы. Возможны недоразумения в пути и различные технические препятствия. Лучше отказаться от дел со сложной логистикой. Весы. Отличный момент для избавления от несложных дел. Через пару дней у вас может смениться фокус внимания и станет не до них. Скорпионы. День разговоров и обсуждений. И не всегда приятных. Фильтруйте входящую информацию и следите за своими эмоциями. Стрельцы. Может удачно решиться давно волнующий вас вопрос. Также, скорее всего, получит движение какие-то давние домашние дела. Козероги. Берегитесь ложных суждений и слишком быстрых решений. Даже вы можете ошибаться буквально на ровном месте. Водолеи. День защиты своих владений и своих достижений. Не стоит отдавать конкурентам или партнерам то, что вы сделали. Рыбы. Ваш способ действий может оказаться неудачным или несвоевременным. Лучше будет подстраиваться под окружающих людей и обстановку.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юго-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра синоптики нам пообещали переменную облачность, осадков не будет, ветер юг-западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем 24-26.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: 1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто «Как дела?». Ты мне сказала...

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.